Ешь, ешь, я не отберу. Он мясо съел, глотнул омлет, но порция мала. Гляди,

сдержать не смог. Он учинил такой бедлам, исследовал жилье, в коробку заглянул, а там

мета то, не зря он тут сидит. Пусть вороны приносят неудачу, но белый он победу нам дает.

Принц выдохнул, не в силах говорить. В тот день, что называют светом лета, должны мы ритуал сеять.

0: Maşallah.
1: Далее прозвучит кавер от диджея Данчо.
2: Снова была одна семья, была счастливая она, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедой был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал, и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я желаю его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя.

Улыбнулся кто-то в дверь, а как будто это зверь. Что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, парень мерзкую убил. Сразу слезы на глаза, сразу дрожь пошла в рука. Ну зачем же только так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста. Верной быть должна жена. Это все же неспроста. Верной быть должна жена. Это

А далее прозвучит Сергей Быстров. Снежка этого певца услышала впервые на радио «Фортуна».

Уважаемые радиослушатели, радиолидер, у Сергея Быстрова была операция, которая прошла успешно, и далее я продолжу свой эфир его треком «Гранитный камушек».

Сергея Быстрова вышел новый альбом «Машенька». Ну а далее я продолжу свой музыкальный эфир треком Сергея Быстрова «Я куплю тебе новую жизнь».

Сергей Быстров был на эфире радиолидера в декабре, и попал он на эфир Снежки. Ну а далее от Сергея Быстрова прозвучит трек «Вернись».

И когда-то давно в эфир радиолидера Блэк-кисочка привела певца Аркадиаса. Ну а я далее продолжу свой эфир треком от Сергея Быстрова. Я лишь прохожий.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Ну а далее Юляшка лучшая подруга на радио Лизе.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

Это был вот такой вот музыкальный подарок от диджея Данчо для диджея Юляшка на Радио Лидер. Ну а далее прозвучит не менее интересный трек на Радио Лидер.

Надо Олесе Берячко, друзьям.

Но как прекрасно жить на белом свете, когда друзей вокруг огромный хоровод, и в каждом, даже отдаленном месте, горит компьютера волшебный огонек. Мы все общаемся по делу и без дела, и это важно каждому сейчас. Где кто и как, узнать бы нам хотелось, в минуту эту думает о нас. Здесь нарушается чужое отчуждение, здесь все друзья, и этим дорожат. В минуту каждую и в каждое мгновение участием и вниманием одарят. И каждый день спешу в ВК навстречу, и сообщений жду дыхание затая. Как хорошо, что есть на белом свете такие милые и близкие друзья. Спасибо вам, друзья мои, спасибо вам, мои родные, за пожелания, цветы, слова, что мне вы говорили. И все прекрасные на файлах ВК на стенке сохраню. Я улыбаюсь их, читая, я всех по-дружески люблю. Всем сердцем я желаю вам здоровья крепкого, успеха, удачи с верностью в любви и радостного в счастье смеха. И по утрам, монитор глазея, обжигаясь горячим кофе, представляю своих друзей я, лучезарных, веселых, сонных. Где-то дождь с леденящим ветром, где-то сушит жарище кожу. Разделяют нас километры, а сближает онлайн, похоже. А еще нас сближают чувства, и на радио вместе виснуть. И грустим мы, когда нам грустно, но стараемся все ж не киснуть. Сердцем импульсы излучая, огорчаемся и смеемся. И скучаем, уже скучаем, если на день один расстаемся. Пошлем друг другу слов букеты, утешим, в чем-то рассмешим. И на страницах интернета оставим часть своей души. Спасибо вам, незримые друзья, за то, что в жизни появились на минуту. Мне каждая секунда дорога, я вас люблю и помню все минуты. Всем моим радио онлайн друзьям, спасибо вам всем за то,

Это был заказ от диджея Данчо и прекрасного нежного солнышка на радио Лидер. Ну а далее продолжит мой эфир Дмитрий Дюмин. Слезы твои.

Так вот, замечательно поет Светлана Федорова. Ну а далее продолжит кавер от диджея Данчо.

В глазах побольше синевы. Девочка понравилась ему. Не сказал об этом никому.

0: Далее прозвучит трек от Кофеёк «Вечер».
1: Вечер тих, да ну и пусть, я ураган чувств.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

0: в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

И это был заказ от Островок 123 для диджея Алинки. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно в 22:00 по Москве.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага, и

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радио Лидер начинает работу в прямом эфире. С вами диджей Светогорский. Сегодня вас ждут замечательные песни, замечательные новинки, замечательные сюрпризы в этот замечательный июльский день. Сегодня вторник, 21 июля 2026 года. Несмотря на то, что даже вот взять у меня на улице дождик, я все равно продолжаю провести эфир, и, конечно же, хочется начать по традиции с утренней зарядки. Выполняйте все движения, которые будут вам говориться в песнях, и выполняйте в своем темпе. Если что-то не получается, делайте свои упражнения, но да, делайте в таком темпе, в котором вам удобно. Главное, чтобы получить бодрость, позитив, энергию, начать утро правильно, дорогие радиослушатели. Итак, утренняя зарядка на радио Лидер от диджея Светогорского. И не забывайте, что между песнями есть танцевальные паузы. Получайте позитив, мы начинаем!

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх. Потяните.

What's it called?

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

Если когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

0: Всего вам доброго, товарищи! Удачного рабочего дня!
1: Это была зарядка на Радио Лидер, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что вы получили заряд бодрости, позитива, энергии. И сейчас вы уже, как сказать, уже зарядились и готовы дальше продолжать трудиться в эти будние дни. В 2 часа, дорогие радиослушатели, как обычно, выйду я в эфир. Это, может, даже выйдем с диджеем Данчо, так как у него есть сюрпризы для нашей радиостанции. Возможно, и даже зарядка будет начинаться по-новому. Но это все интриги до 2 часов дня, дорогие радиослушатели. А сейчас я передаю эстафетную палочку диджеям, которые в расписании. И ждите меня в 14:00.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцу.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на радио Лидер. С вами диджей Светогорский. Мы сегодня с вами провели утром замечательную зарядку, дорогие радиослушатели. И спасибо тем, кто пришел на зарядку, сделал все упражнения с нашей радиостанцией. И сейчас, дорогие радиослушатели, я начинаю свой эфир с вами до 16:00. Я диджей Светогорский. Лучшие новинки, лучшие песни и так далее. Дорогие радиослушатели, я думаю, что сегодняшний эфир вам понравится. Единственное, что у меня есть проблемка с интернетом. Какие-то песни объявлять буду, какие-то без объявления. Поэтому прошу прощения, это связано с больше технической неполадкой, чем с микрофоном, с интернетом. Поэтому небольшая подборочка новинок просто прозвучит сейчас от меня, и мы продолжим эфир дальше.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад, что вы присоединились на Радио Лидер. С вами диджей Светогорский, и ближайшие 2 часа до 16:00 с вами я, диджей Светогорский. Сегодня замечательный июльский день, дорогие радиослушатели. Я принимаю ваши и заказики, и будут сегодня замечательные песни звучать, дорогие радиослушатели, новиночки и просто хиты. И хочу начать, дорогие радиослушатели, с прекрасной новости. 25 июля, если все будет в порядке, дорогие радиослушатели, то выйдет долгожданный «Руки вверх» альбом «Врубай на полную». Уже осталось буквально 6 треков, так как практически все треки уже у группы «Руки вверх» записаны. И в начале с марта месяца они выпускали каждый один трек по пятницам, дорогие радиослушатели. И таким темпом, и они выкладывают свой новый альбом, дорогие радиослушатели. Сейчас они выкладывают пока песни только релизами. И поэтому, дорогие радиослушатели, сейчас какие-то песни из нового «Руки вверх» альбома «Врубай на полную» мы, конечно же, послушаем. Я знаю, что «Руки вверх» альбомы многие ждут, потому что есть много людей, которым «Руки вверх» группа нравится, она всеми любима. И она звучала как из школы, так и с каждого окна, можно сказать, в каждом лагере, дорогие радиослушатели. И, конечно же, хочется открыть эфир песней «Кассета 45 минут» исполняет группа «Руки вверх» Михаил и Сергей Жуковы, братья Жуковы. Давайте ее послушаем.
1: Наш эфир продолжается, с вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали!

0: Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Следующая песня прозвучит в исполнении группы «Руки вверх». Песня называется «Холодно».
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Не больно.
1: Больше не будет.

0: Напоминаю, дорогие радиослушатели, что вы слушаете сейчас первыми песни «Руки вверх» из нового альбома «Врубай на полную». И как только полностью альбом будет записан, как только полностью альбом выйдет, я проведу обязательно презентацию альбома полностью на нашей радиостанции. Пока еще песни не все дописаны, но все-таки ждем от них новиночек, дорогие радиослушатели. И будем, конечно же, ждать выпуска этого альбома, потому что это будет один из больших альбомов «Руки вверх». Обычно по 12, по 13 песен, а здесь буквально будет, наверное, их 15. Поэтому альбом будет не маленький, сразу скажу. Следующая песня, которую мы с вами послушаем, это будет «Улыбаешься».
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуля,
1: мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит.

Итак, дорогие радиослушатели, мы послушали песню «Улыбаешься». Следующая песня называется «Львица». На радио «Лидер» сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Кверх» «Львица». И напомню, дорогие радиослушатели, в 15:00 по московскому времени в эфир ворвется диджей Данчо. Будем выполнять ваши заказики, поэтому сейчас мы слушаем группу «Руки вверх».

И еще одна песня, которая на данный момент вышла, это называется песня «Все на это». И я хочу приветствовать, дорогие радиослушатели, нашего нового коллегу Островок 123 Андрея, ему легкого эфира. И хочу сказать, дорогие радиослушатели, что в нашем полку диджеев прибывает, это очень здорово, что люди к нам идут, значит, наше радио интересно, наше радио востребовано, дорогие радиослушатели, и мы будем делать все для вас. А следующая песня называется «Все на этом», и мы продолжаем дальше программу.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Здравствуйте. Всем добрый вечер, дорогие радиослушатели, радиовидеры. Сегодня с вами я, Островок 123. Жду ваших музыкальных заявочек мне в личку, а пока поставлю первый трек от себя. И послушаем мы группу Вирус, композиция «Ты меня не ищи».

Что сделать? Прослушали свой метрек, пока у меня заказиков нет, поэтому пока поставлю от себя трек, и мы послушаем группу 3 январь, композиция Юпи в эфире Радио Лидер.

У нас, да, что-то такое вот трек прозвучал. Все заказики, друзья, я вижу, обязательно выполню. А пока я ищу заказики, поставлю вот этот трек, еще один от себя. Anywhere, композиция «Держи меня крепче».

Что вот так прозвучал в эфире, а у меня заказик от диджея Данчо Котика. И диджей Данчо просит поставить композицию «Угонщица» кавер в моем исполнении. Ну что ж, диджей Данчо, выполняю твой музыкальный заказ, трек уже в эфире.

Вот ты прозвучал от меня в моем исполнении «Угонщица» песни Ирины Аллегровой. А я продолжаю, и пока у меня заказиков нет, напоминаю, пишите в личные сообщения мне, Островку 123, свои музыкальные заказики. А я пока поставлю Алексея Степина «Дорога до гитары».

Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал. Алексей Степин, «Дорога до гитара». Ну а я поставлю трек исполнительницы Алины с треком «Тише, тише» на радиолидер уже в эфире.

Трек прозвучал, а сейчас прозвучит от меня трек «Пока заявочек нет» для диджея Данчо. Диджей Данчо, принимай музыкальный подарок от меня, диджей Данчо Котик.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня —

Вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь, жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

прозвучал от меня. Бля, диджей Данчо. Надеюсь, что диджей Данчо Котик, тебе трек понравился. Пока у меня заказиков нету, поэтому пока поставлю от себя группу Винтаж. Послушаем Знак Водолея композицию.

Ну что ж, вот такая композиция прозвучала. Заявочек у меня пока по-прежнему нет, поэтому я поставлю сейчас композицию Ирина Круг «Кофе с телефоном» для диджея Кофеёк. Диджей Кофеёк, принимай.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для диджея Кофеёк. Заказиков пока у меня нет, поэтому поставлю от себя 140 ударов в минуту. Композиция «Котёнок» в эфире.

прозвучал. Ну а я поставлю заказ от диджея Данчо. Диджей Данчо попросил поставить Сергею 72 «Любите друг друга» композицию. С удовольствием выполняю музыкальный заказик. И Сергей 72 уже в эфире.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Вот, заказик получал. Анджиджи Данчо. Сергей 72. Любите друг друга. Отличная композиция. Ну а я сейчас поставлю, пока заказиков нет, композицию от себя для Сергея 72.

Спасибо, как трек прозвучал от меня для Сергея 72. Ну, а я сейчас добавлю следующий трек. Сейчас, одну секунду. Одну минуточку. Пока у меня заказиков нет. И трек прозвучит от меня, Евгений Коновалов, и «Зацветут цветы».

Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал, а я напоминаю, что с вами на радио Лидер я, Островок 123, и жду ваши музыкальные заказики в свое личное сообщение. Ну а пока заказиков нет, поэтому я поставлю от себя группа Корни 25 этаж, как уже в эфире.

Вот такой вот трек прозвучал от меня, а далее прозвучит заказ от диджея Данчо. Диджей Данчо выполняет твой музыкальный заказик. Трек уже в эфире.

Я напоминаю, что музыкальный заказ прозвучал, а тише, да, ничего. Ну а пока у меня заказиков нет, поэтому я поставлю трек от себя. Группа Бис, кораблики.

Ну, вот такая вот композиция прозвучала. Ну а далее у меня прозвучит заказик от Сергея 72 для Аннушка Удача. Фристайл. Ах, какая женщина. Аннушка Удача, принимайте музыкальный подарок от Сергея 72.

Вот, такая вот замечательная композиция прозвучала от Аннушки. Удачи. А я продолжаю, и я поставлю трек сейчас от себя. Игорь Кибирев, «А над рекой», от меня для всех.

Прозвучал от меня, ну а далее прозвучит музыкальный заказик от Аннушки Удачи. А тут все на английском, поэтому ни на нашем, ни на русском, поэтому, к сожалению, прочитать не могу. А трек принимайте уже в эфире.

Так, красивый трек прозвучал от Анночки Удача. Музыкальный заказик был. Ну а я продолжу. У меня осталось совсем немного времени. И поставлю композицию от себя для всех.

Я напоминаю, что с вами я, Астролог 123. Сегодня это мой первый эфир Радио Лидер. Поэтому надеюсь, что мой эфир вам нравится. И оставайтесь с Радио Лидер.

Ну а далее прозвучит музыкальный заказик от Аннушки Удача. Демидыч, золотая рыбка. Ну что ж, я выполняю музыкальный заказ.

Я продолжу, и следующая композиция прозвучит от меня для всех. Сергей Лазарев, композиция «Если бы я мог».

0: Ну что?
1: Ну, а далее я поставлю трек от себя. Композиция Андрей Державин и группа Сталкер «Чужая свадьба».

Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня. Ну а я поставлю на сегодня последний заказик. Заказики я больше не принимаю, поскольку мое эфирное время подходит к концу. Я сейчас со всеми попрощаюсь. Благодарю всех, кто заказывал свои музыкальные заказы. С вами мы услышимся завтра в 16:00. Вот, в это же время. Ну и последний заказик прозвучит от Аннушки «Удача». «Гравитация», «Я удаляю номера», а я с вами прощаюсь. Берегите себя, до новых встреч, пока-пока. Ну а тем, кто будет вести после меня эфиры, желаю диджеям легкого эфира. Пока-пока.

0: Доброго вечера, всем друзья. Как всегда, с вами я, Билл Кит, или Вадим Кашпинск, как угодно. Я уже тут вместе с вами. Ну, а за кадром у меня Женя. Она сегодня голосом только со мной. Треки ставить она не будет, а буду ставить я. Привет тебе.
1: Привет, привет, Вадим. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я тоже, и сегодня, опять же, я так за кадром, так как у меня упала скорость где-то до августа месяца.
0: Ты вроде говорил, что до 5 числа, но не суть важно. Так что как-то так. Ну а мы начинаем с заказика, который прилетел ко мне. Я так понимаю, там Данча у нас активизировался с певицей Максим. И послушаем вот эту тему через пару секунд.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой заказик у нас прозвучал в нашем эфирчике. Вот тут еще, кстати, Аня просит поставить композицию. Сейчас попробую найти, конечно. Вот, ну что-то я пока и не нахожу. Ну, кстати, вот на Волнике искать, то тут одни рекламы. В общем-то, вот так. Буду искать в той папочке, если там что-то найду. Поставлю, а пока. Переместимся в другой плейлистик и посмотрю, что там у нас найдется. Найдется у нас много что интересного. И далее вот это послушаем тему.
1: По ресторанам шумным

0: Вот это, как у нас прозвучавший, кстати, интересная тема. Вот, ребятки, девчатки, тут Аннушка в даче просила песенку поставить, видимо, от нейросети, но у меня почему-то этого трека нет. Странно. Не могу найти нигде. Если, Аня, у тебя там есть данная композиция, сбрось мне, пожалуйста, в ВАКСе. Я сейчас тут. Вот, нахожусь. Могу там найти, если у тебя есть эта композиция, пожалуйста, не сбрось. Потому что я не могу именно конкретно эту песенку найти. Жень, что ты скажешь по поводу данной темы?
1: Ну, ты знаешь, очень красивая тема. Вот. И эту тему, по-моему, я уже слышала. Ты, по-моему, где-то ставил, или я, или ты, не помню, кто из нас,
0: Нет, у тебя
1: но
0: этой темы
1: эта
0: нет,
1: тема
0: потому
1: очень
0: что
1: красивая.
0: эту тему ставил я, потому что у меня этот плейлист как раз в видеоформате весь. Я тебе еще его пока не передавал. Собственно, вот. Вот, так что такие дела. Ну что ж, дорогие друзья, вы тоже можете писать ваши комментарии по поводу данной темы, потому что
1: Вадим,
0: озвучавшие.
1: тебе, значит, тут висит в заказе группа Каскад любую песню.
0: Походу, в общем чатике.
1: Да, это песня из чата, юзер 041.
0: Так, ну... Так, Алена Ланская, еще будет, я песенку поставлю. Вот. А еще, кстати, да, напомню нашим слушателям о том, что вы можете мне в личные сообщения кидать заказики, потому что если будете кидать в общий чат, могу не выйти и поставить. Ну, Жень, перекопируй заявочку, перебрось мне вообще эту в личку, пожалуйста, потому что я сейчас тут как раз пока еще не заказ ищу. Скачиваю его как раз. Вот. И я думаю, что
1: Сейчас
0: мы...
1: я тебе помогу.
0: Да, перебрось, пожалуйста, мне. Я пока сейчас его найду, этот заказик. Точнее, я уже нашел его. Просто поставлю. Как всегда, в любом сервисе Яндекс.Музыка, кстати, вот в последнее время я смотрю, одну такой момент наблюдаю, да, вот в плане того, что Яндекс.Музыка уже потихонечку начинает портиться. В том плане, что там чисто матных треков попадается очень много. И даже не знаешь, как группировать трек-лист, чтобы не было такого безобразия. Скажем так.
1: Вадим, тебе заказ висит в
0: Окей, я
1: личку.
0: сейчас его поставлю.

0: всегда красивая композиция у нас прозвучала, заявочка. Но мы движемся далее. Так, у тебя там, Женя, насколько я помню, есть заявочка, которую ты мне уже передала.
1: Да, у меня там была заявочка на в чате группа Каскад.
0: Ты писал, что
1: Любую
0: любая
1: композицию.
0: композиция, да, сейчас мы послушаем вот такую тогда.

0: Ну что ж, вот такой вот заказик у нас прозвучавший в нашем эфире. Кстати, Жень напомнит, кого это был. Заказик у нас.
1: Этот заказик заказал нам заказик user 041.
0: Да, кстати, интересная.
1: И спасибо огромное за такой красивый заказик. Мне он даже честно, мне он сам понравился, самой понравился.
0: Классная там тема, на самом деле. Спасибо. Вот. Мы продолжаем дальше. И у нас так еще дальше есть заказик, сейчас пробуем найти. И там уже еще куча всего пришло, то что будем разбирать ваши заказики далее.
1: Даже юзер 041 это заказала Наталья. Она нам записала. Спасибо.
0: А, этот нотарий. Ну что ж, благодарим за такой классный заказ. Кстати, очень редко заказывают такой коллектив, каскад. Не знаю почему, но коллектив очень хороший, на самом деле.
1: А, Вадим, Наташа еще просит один заказик.
0: Какой? Послушаем.
1: А она просит, счастье любит тишину и исполняет баста.
0: Сейчас, секундочку, я выполню еще один заказик, потом заберу еще вашу заявочку. Так что, дождитесь
1: Сейчас
0: обязательно.
1: я тебе песенку эту скину.
0: Какие? Давай, кидай, я пока его скачаю. Сейчас тут поставлю и давайте послушаем. Еще одну заявочку как раз от нашего слушателя. Так, сейчас посмотрим, скачалась ли она у меня.
1: Вадим
0: Так.
1: скинул.
0: Отлично, спасибо. Сейчас я посмотрю. Так, это звучавшее уже. Так. Вот уже несколько композиций у меня звучавшие. А вот этот пока нет, так что поехали. Это заказик от Оксаночки, только что у нас

0: Ну что,
1: А, ты
0: друзья,
1: вот.
0: вот такой трек у нас прозвучал, небольшой нон-стопчиком, но и сейчас еще один заказик, кто-то меня, если ты не против, я не поставлю. Вот, еще тут у меня прилетает.
1: Ты башту не скачал?
0: Сейчас я все скачаю, то, что у меня тут есть, и поехали дальше.

0: Слушай, дорогие друзья, вот такой вот заказик у меня тоже прилетевший, как раз и прозвучавший. Огнем и холодом, кстати, это от Славы
1: 67. Зачем ты его забанил-то?
0: Не надо никого, забанил. Никого не надо банить, ребятки, сейчас, потому
1: да, блин,
0: что...
1: Да, блин, Сережа сам забанил. Сережа сам забанил, что ты орешь?
0: Ладно, поехали дальше по заказам. Те, которые там у меня остались.
1: И он Славу предупреждал.

0: большое и малое.
1: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я твоих плеч коснусь, и мы оба коснусь. Счастье любит тишину.

счастье любит тишину.

0: Такой нон-стоп Counter-Strike, прозвучавший в нашем эфире. Все это заказики. Еще один у меня, кстати, остался. Кстати, как вам такое? То, что прозвучало сейчас в эфире. Жень, тебе тоже микрофончик, чтобы высказываться. А то давненько мы с тобой голосом не выходили на эфире.
1: Да, ты знаешь, очень красивые треки прозвучали. И, конечно же, хочется сказать огромное спасибо Оксане за последний трек. Этот трек очень... знаменитый, я так хотела бы, даже так сказала бы.
0: Ну да, ты права.
1: И этот трек прозвучал для Вячеслава 60. Я думаю, он нас слышит.
0: Вот, кстати, пока вот нон-стоп трек прозвучал, как тебе трек «Танкист»? Который от Жуков был.
1: Да-да-да. «Танкист» тоже неплохая композиция.
0: Старенький такой трек, но очень классный. Ну, мы движемся дальше, и еще один заказик послушаем. Через пару мгновений оставайтесь с нами.

0: Вот такие замечательные заказики у нас прозвучали в нашем эфирчике. Мы продолжаем двигаться дальше. И вот уже говорят спасибо за такие треки. Ну что ж, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь еще. Поставим все, что угодно. Ну а пока, Женя, что ты скажешь?
1: Да, ты знаешь, Вадим, такие вот треки прозвучали, что мне даже понравилось, честно говоря. Вот. И такие треки подбирают наши радиослушатели. И сегодня я чувствую, что у тебя их очень много.
0: Нет, это был последний пока что. Думаю, что будет еще. А пока давайте вернемся к другому плейлистику и послушаем следующий трек от меня.

0: Вот такой замечательный трек, кстати, прозвучавший. Надеюсь, он вам понравился. Довольно-таки интересный. Тут, кстати, Жень, помнишь, мы с тобой это ставили группу «Каскад»?
1: Ну да,
0: Поставим
1: помню.
0: еще один трек. Еще один трек у нас еще есть у меня. Я раз на эту группу, давайте послушаем.

0: станем с тобою.
1: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас практически прозвучал в нашем эфире. Я уже тихонечку двигаться будем далее. И сейчас Ими продолжит в нашем эфире.
2: Саша, о, Вадимушка, у нас тут появился заказик.

0: Какая замечательная композиция у нас прозвучала от Эмина, кстати. Очень интересная тема, на самом деле, мне показалось так. А вот что нам скажут слушатели, пишите ваши комментарии в чатике. Плюс, Жень, ты тоже высказывайся по поводу нее.
1: Да, ты знаешь, я, честно говоря, не верила сначала, что это поет Имин. У него такие нежные композиции, спасибо тебе огромное. Вот. А ты знаешь, у меня тут появился от нашего шефа такой заказик.
0: Да.
1: Да.
0: И что же будем слушать?
1: Он попросил поставить его композицию. Две погасшие свечи для всех юзеров. У тебя она есть, эта композиция?
0: Есть, сейчас послушаем.

год прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Ну что ж, вот такая вот замечательная композиция у нас прозвучала от нашего шефа Сергея 72. Две погасшие свечи, кстати, классная тема. Серег, спасибо тебе огромное за такую вот тему
1: Да,
0: классную.
1: огромное спасибо, хочется сказать, Сергей 72 за такую красивую композицию. Вот, мне некоторые композиции даже очень нравятся, честно говоря.
0: Да, ты права. Ну, а сейчас послушаем немножко вот эту тему еще. Сейчас я посмотрю. Ага, вот она. Давайте послушаем вот эту тему.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек у нас прозвучал от «Бронских бабушек». Кстати, как вам такое вообще, вот такой обработочки данная тема? Жень, тебе тоже такой же вопрос задаю, и что ты скажешь вообще?
1: Да, Вадим, ты знаешь, нам тут с тобой Сережа, знаешь, какое сообщение прислал?
0: Давай, читай, что там у нас есть.
1: Он нам прислал такое хорошее сообщение, нам с тобой так надо держать, потому что мы на Волнорезе второе место занимаем.
0: Да ты что, круто. И мы тем временем будем продолжать, будем, конечно же, в том же духе. А мы, кстати, тут ты говоришь, что-то есть у тебя по заказчикам. Я так понимаю, насчет на расстоянии руки ты просила поставить.
1: Да-да-да, я просила поставить на расстоянии руки. Это стихотворение читает Лисана Мировая и Сергей Тюменский.
0: Да, давайте послушаем.

0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: всех им своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло,

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.

0: Такое замечательное прочтение только что прозвучало в нашем эфире. Это Сергей 72, Александра Мировая, «На расстоянии руки». Спасибо большое за такой классный заказ. Женя, продолжи, пожалуйста.
1: Да, конечно же, спасибо огромное нашему Сергею 72 за такую красивую композицию. Вот, и эту композицию кто заказал? Вадим, продолжай дальше.
0: Продолжаю сейчас как раз в заказе, который ты мне сбросил, я уже готов его поставить. А затем после него еще кое-что интересное, так что не разбегайтесь. А пока руки вверх будет у нас.
2: С вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали! Поехали.

Ну что, дорогие друзья, вот такая замечательная композиция. У нас кассета 45 минут, так называется трек. Все это «Руки вверх» были в нашем эфире. И далее, кстати, еще можно одну песенку поставить. Я думаю, что, Жень, ты не будешь против. И послушаем вот такую.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучал. Даруда у нас была. Ну что, замечательная композиция. Еще один заказик у меня есть. Просили поставить Сергей 72. И слушаем буквально вот эту тему. И после чего прощаться будем уже скоро. Всем слушаем.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда

услышать тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори добро, когда тебе...

0: твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий.
2: Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем так, ой, что-то меня совсем тихо слышно. Сейчас я поднастрою. Я уже давно не выходила голосом в эфир. Сейчас подкручу себя, а то еще упал голос. Печалька. Так, вот. Вот. Должно быть погромче меня слышно. Так. Снежка, Снежка, одевай ник свой. Уже знаем, что это ты. Всем добрый вечер, всем приятного настроения. Вы находитесь на радиостанции «Лидер». И кто-то такой глазастый у нас увидел в расписании в 20:00 будет приятная музыка и стол заказов. Так точно. Так что первый трек прозвучит от меня. Это будет розовый заказ.

Вот такой трек был от меня. Приветствую тех, кто к нам присоединился. Да, и потом, сколько-то еще дней я не буду спать. Тут такое предложение поступило мне. Я думала. Отказаться, не отказаться. Я все-таки не отказалась. Вот, благородное дело сделаю. Для наших. Так, ну что ж, будет у нас женщина. Желает познакомиться. Это Евгений Коновалов.

0: Вот так вот женщина желает познакомиться, так что знакомьтесь. Так, тут поступил новый такой пирожочек для меня. Точнее, для завтрашней игры от диджея Данчо. И мы сейчас прямо и послушаем. Так, секундочку. Кто мне тут? Санечка Светогорский, я в эфире. Не нужно мне тут названькивать.
1: Дорогие друзья, дорогие слушатели радиостанции «Радио Лидер», уже завтра, в среду, в 20:00, приглашаем вас на увлекательную игру «Угадай мелодию». Вас ждут любимые музыкальные хиты, отличное настроение, море позитива и, конечно же, интересные музыкальные загадки. Проведет этот замечательный вечер диджей Кофеек, который подарит вам яркие эмоции и незабываемую атмосферу. Не упустите возможность проверить свою музыкальную память, весело провести время и стать частью нашей дружной радиосемьи. Включайте «Радио Лидер», присоединяйтесь к игре «Угадай мелодию» и приходите отгадывать самые любимые музыкальные композиции. Ждем вас завтра в 20:00. До встречи в эфире на «Радио Лидер».
0: Большое спасибо, Даниил. Так что завтра будем играть, будем угадывать песенки. А сейчас будет у нас «Калина Красная».

Вот такая была Калина Красная, а ты меня так-то что ж такое? Чмя семья тычет и тычет. Тыкает и тыкает, тыкает и тыкает. Где тычет, тыкает? Непонятно. Ну что ж, Снежка, принимай свою красную рубашку.

Ну, это надо уже губы заточную машинку кому-то дать. Вчера я давала машинку губы заточную Светогорскому. Он сказал, говорит, давай кофеек отдохнешь, я вместо тебя выйду в эфир. Я ему нет. И походу сейчас я и Снежки выдам. А то и все. Хочухи. Снежка. Пошли в сауну лучше.

Вот, так что Сешка не хочет сауну, но зато у нас диджей Данчо, знаете, что он хочет с нами сделать? О-о-о. Мне даже и не снилось. Он нам предлагает чай, кофе, потанцуем. Ну, а дальше вы поняли, да, девочки? Заказик для меня, для Аннушки удачи и для Снежки. Данчо, сейчас я пойду искать какую-нибудь ответочку для тебя.

Так, ну все-таки я не могла найти ответочку для Данчо. Но зато я знаю его мысли. Он, знаете, куда хочет? Он точно хочет со Снежкой в баню. Да, я прочитала мысли. Я очень хорошо умею читать мысли ваши. Данчо, принимай.

Да уж. А, ты завтра в баню пойдешь? Ну, значит, завтра в бане будешь песенки отгадывать, угадай мелодию играть. Сергей, ты смотри, какой ты любопытный. Я тебе нос скоро оторву, а? Так, так что, значит, смотри аккуратней. Заранее нельзя так пить-то. Тренироваться, подготавливаться. Ты в то. Так, заказиков нету. Тогда будут треки от меня. И будет у нас... О! Вот вы когда-нибудь Сергея и доведете. Он в гневе, знаете какой? Ух. Он когда злой, тогда я это вообще прячусь.

Так. Но. Так, вот такой трек был от меня, Серега в гневе. А далее заказик есть от Данчо. И он говорит, девушка в красном платье, девушки, у вас есть одно хотя бы красное платье? У меня нету красных платьев, есть одно такое черненькое платьишко. Так, принимайте, Снежка, Аннушка, удача, заказик от Данчо.

Хочу шагнуть навстречу, забыв про все вокруг, в тихий дивный вечер коснуться нежных рук.

Вот такая композиция была заказчика от Танчо. Девушка в красивом платье. А далее будет от меня. Это будет малиновый закат.

Вот такой малиновый закат. Закат прозвучал. Так, далее. Заказик Катенчу. Говорит, девочка моя. Да, сегодня мне тоже сказали, вот эта вот девочка это хочет отдать. Я ей потом сказала, я нашла девочку в возрасте. Принимай заказик.

Так, вот такая вот девочка моя прозвучала. Прямо в точку я попала, да? Ну, это очень даже хорошо. Да, в ремиксе. Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас... Давайте послушаем. Затанцевала девочка.

Вот так вот затанцевала девочка. Так, закажи-ка в тюти. Ну, значит, поставила я курс на волну.

Это был трек от меня, курс на волну. Ну, маршрут мы построили, и следующий заказик звучит для Снежки. Так. Это я подзаблудилась чуть-чуть. Это будет у нас... Ой, я скачала, а не поставила в босс. Снежка, принимай, доча.

Это был заказик для Снежки от диджея Данчо. Так, далее от меня будет Филатов и Карась СТ. Там, где рассвет.

Там дело свет. Филатов и Карась и СТ. А далее будет братья Гаязовы и Санта-Лючия.

Это была Санта Лючия, братья Гаязовы. Следующий заказик звучит от диджея Данчо. Он говорит, любовь без денег. Ну, не знаю, не знаю, любовь построить без денег или нет. Но заказик свой принял.

Как-то глюкануло, еще раз включилось. Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас дом восходящего солнца.

Вот такой человек был, а ты меня. Так. Так, что-то я замечталась. Сейчас я быстренько заказик найду. Так, сейчас, секундочку. Следующий заказик звучит отдачу. Это будет такая нежная для всех девушек. Ай, кто-то меня так нежно укусил. Ай.

Ну, все хотят, все хотят, но кроме меня. Я старенькая для этого уже. Вот. А у нас тут, оказывается, диджей Скиф проснулся. И он говорит, летняя жара. Ну что ж, Скиф, принимай жару. Так, сейчас, погодите-ка, жарочка улетела куда-то. Ай, летающая жара.

Вот такая была летняя жара, а диджей с кифом. Так. Вот как раз вот под конец песни так сразу прилетаются казики, и я не успеваю так быстро найти. Тогда будет трек от Игоря Кибирева «Улетаю к тебе во сне».

улита, а юг тебе в осине. Это слетал у нас Игорь Кибелев. А далее есть заказик. А Данчо. В смысле не надо быть сильной? То как это не сильной не надо быть? А если кто обидел? Раз я розовой лопаточкой по головке и стукнула. Вот так вот. Да, то есть не надо быть сильной.

Вот это как. Не надо быть сильной. Но все-таки надо чуть-чуть за себя постоять. Далее будет трекаты меня. А это будет все для тебя, КамАЗ.

Ну вот, наконец-то мне все дадут. Так, заказиков нету. Тогда мы слушаем опять же трек от меня. А это будет «Зеленые глаза».

0: друзья, дорогие слушатели радиостанции «Радио Лидер», уже завтра, в среду, в 20:00, приглашаем вас на увлекательную игру «Угадай мелодию». Вас ждут любимые музыкальные хиты, отличное настроение, море позитива и, конечно же, интересные музыкальные загадки. Проведет этот замечательный вечер диджей Кофеек, который подарит вам яркие эмоции и незабываемую атмосферу. Не упустите возможность проверить свою музыкальную память, весело провести время и стать частью нашей дружной радиосемьи. Включайте «Радио Лидер», присоединяйтесь к игре «Угадай мелодию» и приходите отгадывать самые любимые музыкальные композиции. Ждем вас завтра в 20:00. До встречи в эфире на «Радио Лидер».
1: Так, ну что ж, двигаемся дальше. Осталось от моего эфира буквально 15 минут. Ну, есть у вас еще время заказать песенку. Но от меня будет «Женщина, мечта поэта».

Ну что же, и прозвучит заключительный трек от меня. И спасибо, кто был со мной. Спасибо за ваши заказчики. И будет у меня трек. Это... Во! Что мы сейчас послушаем. Так. Во! «Красные розы».

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер, и жду от вас ваши заказики в личное сообщение Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: И реклама на радио «Лидер». А чат партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.

и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

обижаться любя, и не хочу, и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

Сергей Беляев, 48, Снежаночка Черногора, Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

потому что где-то во вселенной души наших близких.

0: Вертите, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Что теперь говорить, когда двери закрыты, когда в черную даль укатил воронок, когда счастье твое мусорами разбито, когда отнят последний твой свободный денек, когда счастье твое мусорами разбито,

теперь говорить, если знаем мы оба, что все может случиться за такой долгий срок. Но коль ты поклялась быть мне верной до гроба, значит, сердце моем ты зажгла огонек. Но коль ты поклялась быть мне верной до гроба, значит, сердце моем

что теперь говорить? Но откроются двери, и я выйду к тебе. Только ты позови, а кто не был в тюрьме, тот любить не умеет, тот и цену не знает.

0: Жмот, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Эй, ну ты идешь?
2: Сейчас позвоню, пойдем.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому. Забудь меня.

0: Скажи вопрос о всей земли, чтобы вообще их не осталось. А тех, кому их станет жалко, засунь поглубже свою залость.
1: Да не туда суй, дурак!

0: Следующий заказ прозвучит от диджея Данчо.
1: Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, провайдеру в контору ты в сумерках приди, где без питья и хлеба забытые в веках. Админ и сервер держат в слабеющих руках. Админ и сервер держат в слабеющих руках. Держать его махину не мёд со стороны. Напряжены их спины, колени сведены. Их трудная работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и сервер упадет. Из них ослабнет кто-то, и сервер упадет. Заплачет юзер где-то, коннекты пропадут. Трисрот покажет звезды, и пинги не пройдут. А сервер год от года держать им тяжелей. Их достает зануда, директор дуралей. Их достает зануда, директор дуралей. Пока сидят админы, контроль не подведет. И ни один их демон в кору не упадет. В преддверии кернил паника, им ночью не до сна. Хоть не дают зарплату им админы с бадуна. Хоть не дают зарплату им админы с бадуна. Сидят они, и каждый в экран уставил взор. Ведь если что случится, их не минет позор. И каждый жив надеждой на то, что пинг пройдет. Админ и сервер держат, даст бог, не упадет. Админ и сервер держат, даст бог, не упадет.
0: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Черного, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло.
2: Привет. Узнал?
1: Да, Лен, я узнал тебя.
2: Как дела у тебя?
1: Да у меня все отлично. Как ты?
2: Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
1: Лен, подожди.
2: Нет, это ты подожди.
1: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь,

наверно, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем от руки.

вечер, бал выпускной, из окон школы музон шальной. В шикарном платье рыдаешь ты, меня увозят в СИЗО менты.

Я пытаюсь лгать привычкам, стишь о скуке, что протягиваешь руки. В полколени надломилась, что ж ты плачешь, что случилось? Утром холодно в постели, как когда вчера неделя. Почему ты мной оброшен? Я плохая, ты хорошая.

плохо лгать привычкам, стишь о скуке, что протягиваешь руки. В полколени надломилась, что ж ты плачешь, что случилось? Утром холодно в постели, как когда вчера неделя. Почему ты мной оброшен? Я пока...